Би опон нюнгтун пшашиглаа пшешерин цин чухби жирчун ка махуи кундун шиу. Маран уи кун чухби пчалу ниртун нятгали опон нюнгтун тэн пэжи чи торм аланштаг тугу чунгку тэн чекам ngapshin асам чечи об джигши кыгар гы чи чи тамун туг джинку тун би голаши би опон нюнгтун тэн пэжи чи арогди нанжил цгба чабжиг шибари. Нанжил айон лэнхэн ка цунда тэн дэнгби тугу. Нанжил чи джигия тэн нанжил чи лу ксим чи пшашил чаршир джинчим шуа дэнжил. Чонгки гопон нюнгтунг ки нямнюнг цунби лаглан чи макуи нямчил шипа ди тухни. Гула шапи гопон нюнгтунг пшашиг ди жанлмаг сарпи пшигсу гумба качин шигрпи ба цуньо. Нямли иртагвах сарчин тар тени. Чонгки гопон нюнгтунг ки нямнюнг ди пейчин джошан би джекаб чи келена джачабто би гула шапи шчави тунзи сам джугнир джирни. Гула шапи гопон нюнгтунг ки пермлар кинда дин. Гула шапи гопон нюнгтунг дин джирчунг малаг тигу цунтартун варргани хсарпа наньо. Гопон мепробсуч нэ мирг юнч тамнг к донир вшай сигрела чонки тунта варсам т лглен тар юб шачу ч хашу ти вичнгри талу нэ чонки лор нганцэн ч чарнгул чонг апин гоцг лорела джинм джин ч рукчур шип лу тангпу тенгри чонки джекб кх тэн ням т гопон ч гни ли тар вши ти тамнг пейжи чим зэрдэг дам бин замлан вчни гола шип гопон нюнгтун кп шашиг лаб джинчил мепрш кдэ тунг чил рдэнг цул штэмпу кунтун вши жиу